Эти беги никогда више то, что носят с них. Смерти мои, поля полчи, и ночь, и макрай. Спрожите меня,